0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

командирам дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмад Хаджи Кадыров, и как учил нас праведный пророк. Пусть свят пылает.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

Социальная реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Жугладуалыш Керлнышк. Шел муниципальный кошторчу Эутерер Тай Садилин капитальный ремонт инчулте. Дагдает из Духенер Бас Дахкай Донаш Дахкин Чхен. Ваймерк Даскадер Рамзан Эдиллерц Туда Дуалинер Хетта Цуханна. Из Садилч мероприятия Дахлесна Ваймерк Даскадер Рамзан Шебелгна Осташ Цан. Шатик Адинч Амеля Кадыров Рамзан Билгалдин Айдухин Чулте Абенхин Сахилар Цюн Мейхалалла Цюн Ахчек Мел Транспорт Йолшхилла Баркалялла Имет Тотош Камел Хегнчарн Массарна Тай Мейхалла Нек Объект Хилар Хдерг Билгалдина Шек Амеля Правительство председателя Халгарч заместителя автомобиля Нек Министра Том Хаджиев Айсан Цо Билгалдин Цо Шикошт Воушхиозу Шхилар Тай Дюхн Долш Гонш Дагрон Нек Бахбешбар Цюн Йохалла Ц

Хабайт эвар метр ю шурыл делхит метр шина агор бугашлэнек. Диасих вал эттонаш беш. Эутрар читайц элилор ю Юсуп Хаджиев турпалайли. Ночи республики правительство председатель Даудов Мамад Кертяволш бюджетной комиссии стаяна кетчу. Дисрединат эдохчу шарна иште шезер тре баргалхчу и тре иссалчу и шерешна планови бюджет уатория хол долу хаттарш. Дэхшхош билгалина финанс шхаусорюл кверт агонаш финансовый документ кетч дарешчин лерина тергу уешурк. Иш дисредина карар чержам аях. Билгалдяла правительство дин тедахкаш коч дарбандолш эту хилх лар бюджете йогса алсамяка дефицит жимья. Судер доклады на правительство председателя заместителя финансы министра Тагаев Султан. Судетин финансовый документ кечдеш ше лерен тергуя уешур. Даудов Мухаммад теделен тедох черна бюджет кечаря хоч дар дереге мягкде кадыров Рамзан тедахкарш. Ишта тергуни и цар бюджете йогса алсамяка рехула дефицит жимья рехула дерг. Сюлжала Даяна Шезерт Эйел Халхчушера бренд Эл Чу регион премии Тулам Хошна Соучдера церемонии. Тега Гулбелли республикер лах карки мушболу Саудегарш товарш архуецуш ки цугонер нах. Премия дах лочхала республикер шоуст и тюэл ла бренд. Ишбу регион экономика ки ория дах лочурш. Тюэл чу при анюк ахилла кай койта Орамс, Зося Китс, Вайкани, Жейна. Цупхи анна хорам гайтин, шештуэлла шхила бакуйол шхилар. Жейна бренд бол байоля лешая зарбхайтал чушара. Суннат ахунал дешу ночи республики юрт бахма хакил белхлу кадырова зарган. Компании дяхни кэмца адезар до цюнах схайол чух. Жейна бренда продукциз дукка за лармич аусмаш кабахна толмаш. Мероприятие ерзина толам хошна дипломш даларц. Дают премии Даошью, Россия президент Динчит Эдиллерс Дош, регион бренд Шнагодар Ехол Мох, экономика Киор Министерство Кеченчу программе Дош. Ночи республики Ирчука музей Шезерт Эверал Чарах Качур Букарр Чхен технический технологический гирс. Ищу Шарара Хойра историка архитектурный музей и Тумхалара Исаевц археолог краеведческий музей. Тюнх был сацам на России Федерации культуры министерству. Должтол Хал Карл Дахрехула учреждение Шна Лурбу Серлон Гирс видео уналли системаш музейный манекенаш интерактивный стюлаш к Ишурк. Гену Таролурю, музей Таронш Алсамьях. Цюнхболха Амбина, регион культуры министерство. Студия Ер Абдулмуслима Вассаня, Тадик Юэл Шумахкой, Марш Айл.

Итак, друзья, 8.08 столица. С вами снова я, Мадина Тавсултанова. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. Я пробуду вместе с вами до 12 часов ровно, радуя вас хорошими композициями чеченской эстрады, удивляя вас интересными программами, такие как «Интересные факты», да, реклама моей программы, да, совсем скоро она тоже начнется, друзья. И, конечно же, совсем скоро мы поговорим о праздниках, которые отмечаются сегодня, 30 сентября. Представляете, уже 30 сентября у нас сегодня. Это очень невероятно. Вот быстро летит время, да, поэтому, друзья, успевайте сделать все самое необходимое, самое нужное, самое ценное обязательно. И начните сегодняшний день с улыбки, несмотря на то, что сегодня довольно-таки хмурый день на улице. Друзья, от улыбки хмурый день светлее, да, как пелось в песенке для детей. Ну, поэтому, друзья, почаще улыбайтесь, радуйте родных и близких своей улыбкой и будьте счастливы. Для вас композиция в подарок от радио Грозный.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Hisense. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar – складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на

0: другое – рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступно три режима. Свободный – пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый – одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический – нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета – черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. «Гри», «Балу», «Митсубиши» и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
8: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
9: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
8: В смысле, это как?
9: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
10: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
11: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Календарь событий.
1: Друзья, 8:22 в столице. Пришло время поговорить о праздниках, которые отмечаются сегодня, 30 сентября, в среду. И напоминаем, что вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. И у микрофона Мадина Тавсултанова. Итак, давайте начнем. Сегодня отмечается День интернета в России. Что ж, всех любителей интернета, наверняка вас много, да? Я в том числе. Всех поздравляем, желаем вам, чтобы вы узнавали много полезного и хорошего. Вот, Всемирный день школьного молока также отмечается, и Всемирный день уютного вязаного пледа. Да, очень хороший праздник, особенно в такую погоду. Вот приехать домой, там, не знаю, взять печеньки, там, кофе или чай, что-нибудь такое, и укрыться пледиком, насладиться этим осенним дождем. Друзья, обязательно это повторите, ведь это очень-очень приятно, атмосферно. Вот, и, конечно же, отмечается сегодня Международный день перевода. Также больше праздников сегодня нет, друзья. Ну и насчет знаменательных событий отметим парочку дат. Это у нас дата 1791 год. В Вене тогда состоялась премьера оперы «Волшебная флейта», последнего произведения Моцарта, друзья. И в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростата в 1906 году. Друзья, всех именинников сегодняшнего дня мы поздравляем, желаем вам счастья, благополучия, здоровья, удачи, чтобы у вас все в жизни было хорошо и чтобы у вас все в жизни получалось. Никогда не расстраивайтесь из-за пустяков и радуйтесь мелочам. Только тогда вы будете по-настоящему счастливы. Для вас, конечно же, композиция в подарок от Радио Грозный. Айна Исаева, «Сердце ты мое», специально для вас. С днем рождения!

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
7: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
8: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики — торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Клетка человеческого мозга может хранить в 5 раз больше памяти, чем любая энциклопедия. Мотыльки могут вырастать размером с ладонь взрослого человека. Синдром Алисы в стране чудес – это отклонение, при котором человек не воспринимает реальный размер объектов. Например, они кажутся далекими или близкими в то же самое время. По данным исследований, с утра человек примерно на 8 миллиметров выше, чем вечером. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики — торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм.

0: Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 миллионов 200 тысяч рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланд J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Джеланд J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: всего, прогноз погоды.
1: Друзья, продолжается эфир на радио Грозный, 9.07 в столице, и самое время поговорить о прогнозе погоды. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 15 градусов, что удивительно, на улице немножко холоднее ощущается, днем температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов, вечером будет плюс 17 и ночью плюс 15. По прогнозу у нас дождя нет, однако местами в Грозном и по всей Чеченской республике у нас идет дождь, влажность, соответственно, высокая, около 80%, и закат солнца в 17:41. На всякий случай обязательно захватите с собой зонтик и одевайтесь потеплее, потому что на улице не май месяц.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных, подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5-й километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-939-0-3030.

0: 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
2: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
1: В смысле, это как?
2: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Итак, друзья, 9:23 в столице, продолжается эфир на радио Грозный, и наступило время для нашей рубрики «Следуй за маршрутом». Да, многие слушатели ждут эту рубрику, потому что в этой рубрике, в рамках нее, можно, конечно же, победить и выиграть наивкуснейшие пиццы от нашего постоянного партнера Рафаэла Эспозита, просто угадав, куда именно мы сегодня отправимся. Ну и прежде всего напоминаем, что в ресторане большой ассортимент разной вкусной еды, там не только пиццы, там и суши, и муши, и все, что вы захотите. Хотите, друзья. Находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну а для того, чтобы пиццы получить бесплатно, вам необходимо внимательно слушать следующие подсказки. Давайте начнем. Итак, друзья, в живописном селе на Теречном районе, то есть в селе имеется в виду, расположен уникальный объект, посвященный жизни и творчеству выдающегося чеченского поэта. Это место, где хранятся вещи и документы, связанные с жизнью этого человека. Там представлены более 3000 экспонатов, которые расположены в 9 рабочих комнатах. Экспонаты рассказывают не только о жизни и творчестве поэта, но и об истории, культуре и быте чеченского народа. Создателем музея является сын этого выдающегося человека, имени которого и посвящен данный музей. Дом старинной постройки, который хранит память в своем бывшем жителе, насчитывает 160 лет. Представляете, как много, друзья, те же старинного образца, маленькие окна, двери, черепица с высеченными именами его изготовителей, а сам дом отреставрирован, да, а его жилые комнаты и рабочий кабинет восстановлены в прежнем облике, какими они были и при жизни поэта. Стул, за которым он писал свои творения, кровать, на которой спал, и много-много книг. Друзья, наверняка хоть раз вы там были в своей жизни, а если нет, обязательно посетите это место. Это очень классное место. Я там была в детстве, в школе нас возили. Поэтому, друзья, и отгадывайте, что это за такое место, локация, очень доступная, очень классная. И присылайте свои варианты ответов на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Всем удачи!

0: Реклама. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой «Аймед». В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставь.

0: Оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный, объездной. 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
2: Идея на миллион.
3: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой?

0: Актив Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Итак, дорогие слушатели, 9:52 в столице, эфир на радио Грозно продолжается, и мы завершаем нашу рубрику «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали пиццы от ресторана Рафаэлла Эспозита, их целых 2 штучки, и помимо пицц, а там много всего вкусного, и сладкого, и не сладкого, и соленого, в общем, на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет, вам нужно убедиться самим во вкусе и самим туда отправиться, они находятся в центре, по пути на 10 и в торговом центре Грозному на первом этаже. Службы доставки 8-928-00-33-85. Друзья, на сервисный номер поступило много сообщений, но самым первым, самым шустрым оказался абонент, чей номер заканчивается на 28-82. Мы вас искренне поздравляем. Эти аплодисменты для вас. Вот, друзья, ну и для всех участников в том числе тоже, конечно же, поставим для победителя и всех участников композицию «Карие глаза». Мэрбек Хайдаров поет, и правильным вариантом ответа был у нас музей Арби Мамакаева. Вот, и, конечно же, мы поздравляем победителя и желаем ему приятного аппетита, и чтобы у него было все в жизни хорошо. Как и у всех наших слушателей, дорогие друзья, у нас эфир на радио Грозный продолжается. Совсем скоро у нас стартует час музыкальных приветов, поэтому вспоминайте, у кого сегодня день рождения или кому бы вы хотели передать салам маршал. Обязательно будут озвучены и приветы, и поздравления в часе музыкальных приветов, который непременно состоится в 11 часов. Всем удачи!

5.4 радио дайма или отва новость чуть парад радио латин давок чан айн полезную рюк айхан рюк рисковать дирдат айо ишек мелчку осил вачи вот бар итмату.

0: 105.4 FM. Дом начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» — это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7-938-903-99-33.
1: Город и радио, которые мы

0: Реклама.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такое есть только у нас. Наш адрес:

0: грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
0: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.
0: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор, начни с антифриза «Феликс».
5: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемник.

0: шиномонтажное оборудование, специнструмент, огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену.

0: Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От передней приводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее Джеланта J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегла Долыш Керлнышк. Устрадал Юрьеган Йолчу России кегичу архитектурни кепи Каусама Толам Хош. Мэри проекта Толам Бехан Хол Харжам Барихол Дадахнчу Кашта Саре. Цукили Елен Хилчу возрождение парки Хитинчу беседки зонтики проекта нах Кашнштесна. Из Юрьехнир Тюэлла Шехтен Гьоцу Маф Элчу Хол Харжам Цейлчу номинации. Объект Шиньер Гали Гоня Дикхейл Школлар Элчу федеральный проект Цдош. Тахажин бу югары лимит кштуэри хул йолу оригинальный кегира архитектурный кепш билгал еш үш йоу зитер. Шезер тэ итталық чушарна, пачхалка лэринду тэ ит эзер сау югары лимит тэктуэ. Мохчи республики ерчу болх беш болчушчи и отцул сау дюзел болч дайнаной, халхар октябр каждый йолч хайнах тарою заявление чудал, ора шара еш йолчу выплатыш. Сюнх болха амбина регионерчу социальный фонда дегу. Цуюк бохшбу тэйогса дюэзлях егча билгалдин чудахар тэйганц дюстич хорана ца ахкач. Ишта цунтэх алименты дегардаца. Дюэзал хой хилбешбу берхит чокачас ам иш очна дюэш бела ахчлурду цейрат айкошу качалц. Идериги хайлшдэла заявлени чудал тарою дэ нэйна шинни тэйогч санах лоршду алпа от отпуск на больничный на луштал ахчаки. Заявление чудал тарою госуслуг школа социальный фонда МФЦ клиентский служб школа. Тюнист ёкшу белха и дина. Сюлжала сайлин ёлчу России Федерации Аллах Ом театри Варгалга фестиваль. Цунлерин мероприятие даяна, а маев дагунц арахчу даздара циня. Гулбелчарг маршал Хаттарц вистрала регион культуры министр Ибрагимов Айса. Сошек Амеля Билгалдин, культур кок хоттар болх, халхар президента, краси тур полхочу Кадыров Аматхаш Сдаболин Хиллер, Карарчхайна из Дагошу Мехгда Кадыров Рамзан. Дитин тах на регионах дереги Хейлш Хиллер, культури дегш хошнақи. Баркалялы ваймах квен

Болчу Безруков Сергейна почал культуре министерства на театральна Уллахой Союзна тюн председательна Машков Владимирна. Машков с видеокепях Амелдена церемония фестиваль Дейкшошк. Белгалдин президент Дакайкинчук Амница Али Шара ищет мероприятие Дайяхар Мейхал Хилар. Баркалялы Ваймехгден Кадыров Рамзанна дайма культуре Дейк Долчунна Годеш Хилар. Церемония Безруков Сергейни Ланохчи Республики искусства Хакбол Белгалу Дагдают фестиваль «Октябрь Бетел Галхчех Юрзур Кхилар». Колледжи студенти школы Баргалч класси рацайт толч класси халболч. Дешархой эттубу код будущего цейолчу, мягзиолчу курсшка даязбал. Иш айти гоузаллашна леренью. Заявление щу иец дуэленду госуслуги портала ТЭ. Кукерлч дешар шара цейр дезар иец старою байсов онлайн офлайн кепяйолчу курсиях. Иш кечинью ши дешра организацис. Амор масех тэгдолш ду юхан царч хаарштейра олимпиадни хаарштейхал. Цейрих чеквал ищу куст эзарсов дешар хоч. Заявк цхан курсе бен чуел мекшдат султэха цюнкейх чхаусто талыми. Дешар хочун ё ют ссылк чеквал вес зерш дозит шьёл. Проект чек бэлчан лорю сертификатш. Тгацу шероже балш лорю егэйна лаккарш дешара хокмати деш ведуш тергони ютурьёл. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршаев.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Друзья, 11.07, столица, эфир на радио Грозный продолжается, и наступило время часа музыкальных приветов, время, которое ждут наши все слушатели, потому что это самое активное время, когда можно отправлять приветы, поздравления, пожелания, звонить на наш номер 8-8-7-12-29-30-34 и поздравлять родных и близких в прямом эфире радио Грозный. Также можете отправлять свои сообщения на телеграм-канал радио Грозный под последним постом в комментариях черной гиф-картинкой названием 105.4 FM «Час приветов». Вот, и, конечно же, у тех, у кого нет и телеграмма, вы можете отправлять свои смс-сообщения на наш сервис номер 5533 и с кодовым словом «Привет» обязательно. Также вы можете... Все, вы можете, друзья, все можете. Все, что хорошее, можете. Вот, и, конечно же, ждем ваших смс-сообщений с удовольствием. Прочту каждое ваше отправленное сообщение. А пока что слушаем композицию. Друзья, от радио Грозный посвящается всем слушателям нашего радио.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: В магазине «Баайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баайф».
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: viața și țăluș boguș bergvai bezambu.
1: Час приветов на радио Грозный.
2: Итак, дорогие слушатели, 11.23 в столице. Мы продолжаем вещать на радио Грозный и зачитывать ваши смс-сообщения, которые поступили к нам буквально за такой короткий период. И, конечно же, их очень много. Многие сообщения от наших постоянных радиослушателей. Гость 95, точнее 95, гость написал нам два сообщения. Дедиком один, худеющий, мухью, жим мокшел, да? Да, жим мокшел, зачем канлущу, все хорошо, все замечательно, делал рис. Халил дядик Дойл, а Вейгер Мерз Маршал до радио Белхош, да, когда вы радио ломил дувчунга, да, дехал вы и все дехал. Амин, амин, еще раз амин. Замечательное пожелание, всем желаем добра, света и, конечно же, благополучия. Дядик Хил дал ездил дух яхил сун дехал валяр сашич. Кант Мазук Макузаев, Байсангур Винчтен Сталберг Тедел, Хадекетел Шо, Талмосуч, Мнахорвел Хада, Имна Ходекалво, Ханин Шичо, Заремс. Такое сообщение. Ну что ж, Байсангур, мы вас поздравляем с днем рождения, желаем вам счастья, здоровья, чтобы у вас все было в жизни замечательно. И переходим к следующему сообщению от Айшат Эдиктойл, Дализил Духяхил, Саламашил Духурчилойр из Наури Мати. Написали такое сообщение. Ну что ж, всем салам. Вот дядя Кхл дал ездил духехл. Ва, мам, халати, хай телефон, шихл, чияца, алатин. Мерз маршал, садега, ненега, шу, юа, марха, станица Калиновская. Написали такое сообщение. Ну что ж, наверняка она по радио услышала, уже и включила свои два телефона. Всем салам маршал, желаем хорошего дня, прекрасного настроения. И всем посвящаем хорошую композицию. Слушайте радио Грозный.

запретов продолжается в зачитке ваших СМС-сообщений. Ну и напоминаем, что до конца часа осталось совсем мало времени, поэтому присылайте свои сообщения на номер 5533 и, конечно же, на сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет» большими буквами. Вот, и, конечно же, есть телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. Вы можете оставить свои СМС-сообщения, как это сделал Магомед, наш постоянный слушатель, отмечает. Сегодня свой день рождения, и сам себя не поздравишь, никто не поздравит, написал он нам на сервисный номер. Что ж, Магомед, мы вас поздравляем от всего коллектива «Радио Грозный», желаем вам здоровья, удачи, чтобы у вас все было хорошо. Конечно же, посвятим для вас хорошую композицию, которая буквально сейчас прозвучит у нас в эфире «Радио Грозный». Хава Магомадова, «Хан Дюа».

0: Грозный.
1: Друзья, 11.31 в столице. Час приветов продолжается. Зачитки ваших смс-сообщений. И гость 95 у нас написал еще одно сообщение, довольно-таки веселое, искреннее. Дал дух я хаумадин, дел рис холил, вай масодах, дойл дух, вай шадек дик дух дал мукла. Таган особенно угархал клиент, таган давит шуй, мощен то ин дайла. Хинц сай паргат бог бир бука садик, да. Уж прям камень с души, да, упал. Ну, мощен возлелел. Конечно же, всем мы желаем добра, хорошего настроения вместе с Радио Грозный. Попытаемся сделать ваш день чуть-чуть радостнее тоже. Вот, и, конечно же, следующее сообщение у нас звучит таким вот образом. Дедик Дойл, шу, дал визил духвахл, шин халдаца, просто Абдулаев Усман из села Знаменское. Поздравить Вейш, чтобы тебе всегда везло, как и в игре, как раз Лоу Шварис Бах. В общем, Абдулаев Усман, мы вас поздравляем с днем рождения, желаем вам тоже всего самого наилучшего, самого светлого, и в вашу честь поставим хорошую композицию, которая звучит специально для всех слушателей Радио Грозный и для всех именинников, ну и для гостей 95, конечно же, тоже.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
0: 11.36 столица. Друзья, час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. Костя95 очень много сообщений присылает нам в этот час музыкальных приветов. Мадин Дуканисо играть Володуш Волт. Самому цехотик сон Лерен или Хойочи. Вот такое вот прекрасное сообщение. Я считаю, спасибо огромное, что меня выделили. Но другие диджеи тоже очень классные, очень веселые. И мне есть чему учиться. До них мне далеко еще. Вот. Ассаламу алейкум, радио Грозный. Дядя Ктойл. Дух Саламаршал. Луардер галах ех шел ашелч Мадине ларамца хайнгарду хайнху ордуху. Написали такое сообщение. Мадина, вам большой салам маршал. Желаем хорошего дня и прекрасного настроения. Конечно же, поставим для вас хорошую композицию и для всех наших слушателей радио Грозный. Всем хорошего дня и оставайтесь на волне 105.4 FM, друзья.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультация высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире. Все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт
4: – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

час приветов на радио Грозный. Друзья, 11.52 столица, последний выход этого часа и нашего с вами эфира. Конечно же, давайте зачитаем последние сообщения, которых немало, которые поступили в конце этого часа. Ассаламу алейкум, дедик дойл, ха юнч дэнс дэгарде галэля, за яц харишу, цдэвэ шизуд врос, дэлдэ галэлха, дэлдикан смокши лиц туку, яхэл хатхун дэлбирк дэдойл, ха керла шо. Амин, амин, и еще раз амин. Роза, очень красивое имя у вас, чтобы вы цвели так же, как эти цветы, и были всегда счастливы. Вот, Марина Халдьяхарон написала, как обычно, большое, очень такое эмоциональное, хорошее сообщение, в котором она поздравляет своего воспитанника. Я хочу поздравить своего воспитанника с днем рождения, Мусаева Мухаммада. Поздравляю тебя, маленький герой. Ты такой замечательный воспитанник, всегда такой любознательный, веселый и отзывчивый. Желаю тебе расти таким же добрым и смелым, узнавать много нового, играть с друзьями и каждый день находить что-то удивительное вокруг. Пусть все твои мечты сбываются, а впереди ждет столько приключений, что хватит на целую книжку сказок. С праздником, наш любимый именинник. Вот такое прекрасное сообщение. Ну что ж, добавить нечего, как говорится, Мухаммад, с твоим праздником мы поздравляем тебя. И чтобы ты всегда был радостным. Вот тут много смайликов поставила Марина у нас. Это пончики, шоколадки. Желаем тебе побольше пончиков и шоколада, как говорится. С прошедшим праздником, то есть днем дошкольного работника, воспитателя, написал нам Адлан Шалинский. Точнее, это сообщение он отправляет буквально Марине Халдьяхаро. Вот, ну, всех с праздником, как говорится. Ну и, друзья, я с вами тоже прощаюсь. Это были последние сообщения часа музыкальных приветов. Не расстраивайтесь, если вы не успели отправить свои сообщения, вы еще успеете это сделать. У нас еще много раз будет час музыкальных приветов в течение дня и каждый день. Вот, ну, я с вами прощаюсь. С вами была Мадина Тавсултанова. Услышимся обязательно завтра. До скорого!

0: новости.
1: Маршал Душик Ладолыш Керлнышк. Устрадгал юқ еған ел чураси кегейчу архитектурни кепи қаусымы толым хошын. Мэри проекта толым бәқін хол қарым бірі хол дадахын чу қашты сыре. Цуқелі елін хылчу возрождений парке хиттенчу беседки зонтики проекта нақ қажын штесіні. Из юқ еғнер төлі шехтен геоцу маф әлчу хол қарым цейлчу номинацийн. Объект шиенер ғали гоня дик хайлш қолыр әлчу федеральный проекта цдоғыш. Та хажин бу югары лимит кштуери хул йолу оригинальный кегира архитектурни кепш билгал еш үш йозитер. Шезертре иттал чушерна, пачалка лериндут ит эзерсов югары лимит тиктуе. Мовчи республики Ерчу, Болх беш болчущи и отсулсов дюзел волч дайнаной, халхар октябрь каждый йолчхайн второю заявление чудал, ора шара еш йолчу выплатыш. Сюнх болха амбина регионерчу социальный фонда деку. Цуюк бохш бу тэйогса дюзлях екча билгалдин чудахар тэйганц дюстич хорана ца ахкач. Ишта цунтэх элементи декардаца. Дюзел хой хилбеш бу берхит чо качас ам иш очна дюш бела ахчлурду цейрат эх кошу качалц. Идериги хайлш дэла заявлини чудал тарою дэ нэна шинни тэйогч санах лорушду

алпа отпуск на больничный на луштал ахчаки. Заявление чудал тарою госуслуг школа социальный фонд МФЦ клиентский служб школа. Тюнистёкшу белха и дина. Жала сайли нёлчу России Федерации Аллах Ом театре Варгалга фестиваль. Цунлерин мероприятие даяна. Амаев дагунц арахчу даздара циня. Гулбелчарг маршал Хаттарс Вистгалла регион культуры министр Ибрагимов Айса. Цушак Амеля Билгалдин культур кок хоттар бол. Халхар президента Граси Турпалхочу Кадыров Аматхаш Сдаболин хилар. Карарчхайна из Дагошу Мехгда Кадыров Рамзан. Дейтин тагна регионе дереги хейл Шхилар культуре декш хошнаки. Баркалялова и мах квиен волчу без руков Сергейна почал культуре министерства на театрально гуллахой союзна тюн председательна Машко Владимирна. Машко с видео кепя камелдина церемония фестиваль декш хош. Билгалдин президент Дакайкинчук амнит саалли шара ишт мероприятие даяхар мехал хилар. Баркалялова и мах ден Кадыров Рамзанна дайма культуре дек долчунна годеш хилар. Церемония без рук в Сергейне Ланохчи Республики искусства Хакбол Белглотце. Дагдают фестиваль октябрь Бетелгалхчех Юрзур Кхилар. Колледжи студенти школы Барголч классе Рацайт Толч классе Халболч. Дешархой Этубу код будущего Цейолчу Мяхзиолчу курсшка Даязбал. Иш айти гоузаллашна Леренью. Заявление що єц дуалінду госуслуги портала ТЕ. Кукерлч дешер шара цейр дезер єц старою байсов онлайн офлайн кепя йолчу курсіях іш кечіню ши дешра організаціс. Амор масіх тэг долшду юхан цар чуха арштіра олимпиадні ха арштехал. Цейрих чеквал ішю куст эзерсов дешер хоч. Заявк цхан курсі бен чуел мекшдат султеха цюнкейх чхаусто талымі. Дешер хочун ё ют сылк чеквал вес зерш доузит шёл. Проект чек бэлчан лорю сертификатш. Тгацу шерожех балш лорю егэйна лаккарш дешера хокмати деш ведуш тергони вецурёл. Студия Ярабду Муслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршайл.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: праздник. Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

5.4 радио дайма или ультра новость чуть парадхай радио латин давахчан айн полезную рюка айхан рюа рисковать дивдат айо ишегмелчку осилвачи ворс барс итмотик.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Долыш Керлнышк. Устрадгал юг яхан ёл чураси кегичу архитектурни кепи қаусымы толым хошн. Мэри проекта толым бәкін хол қаржым бірі хол дадахн чу қашты сыре. Цукеле елін хилчу возрождений парке хиттен чу беседки зонтики проекта нах қажын штесны. Из юг яхнер төлі шехтерн гиоцу маф әл чу хол қаржым цейл чу номинацийн. Объект шиенер ғали гоня дик хил школлар әл чу федеральный проекта цдоғш. Тәхәжейін бұ юғыр әлемет күшту әйірі құл елу оригинальны кегейрі архитектурны кепш білгіл еш үш еузейтірн. Шиязыртғы итталық чүршарна, пачалқы әлерін дұтғы ит әзірсов юғыр әлемет күшту әйі. Ноқчы республикерчу болх беш болчушчы етсул сау дөзіл болчы дайнаной, халғыр октябр қажғы елчы хайна второю заявлені чудал, ора шыра еш елчу выплатыш. Сюнх болха амбина регионерчу социальный фонда дегу. Цуюк болхш бу тэйоғса дөзлях еқчы билгалдин чудахар тэйғанц дүстич орына ца ахкач. Ишта цунтэ алименты декардаца. Дөзіл хой хыл беш бу берхит чу качыз ам үш очна дөш бела, ақчылырду цейрат қай қошу қатчылд. Идереге хайлшдела заявлені чудал тарою де нейна шинни тейоқчы саных лорушду алпа отпускна больничнейна луштал ақча қи. Заявлені чудал тарою госуслуг школа, социальный фонда МФЦ клиентский служб школа. Тюнист йоқшу белха ит дейна. Жала Сайли Нелчу России Федерации Аллах Ом Театри Варгалга Фестиваль. Цунлерин мероприятие Даяна Амаев Дагунц Архчу Даздара Циня. Гулбелчарг Маршал Хаттарс Вистрала Регион Культуры Министр Ибрагимов Айса. Цушек Амеля Билгалдин Культур Кок Хоттар Бол Халхар Президента Краси Турполхочу Кадыров Ахмад Хаш Сдаболин Хиллер. Карарчхайна из Дагошу Мехда Кадыров Рамзан. Дейтин Тахна Регионе Дереги Хейл Шхилар культури декш хошнаки. Баркалала ваймах квиен волчу без руков Сергейна, пачал культури министерства на театральна гуллахой союзна цюн председательна Машко Владимирна. Машко с видео кепях амелдена церемония фестиваль декш хошк. Билгалдин президент Дакай Кинчук амнит саалли шара ишт мероприятие даяхар мейхал хилар. Баркалала ваймах ден Кадыров Рамзанна дайма культури дек долчунна годеш хилар. Церемония без рук Ков Сергений Ланохчи Республики Искусства Хакбол Белглотце. Дагдают фестиваль Октябрь Бетелгалхчех Юрзур Кхилар. Колледжи студенти школи Барголч классе Рацайтолч классе Халболч Дишархой Этубу Код будущего Цейолчу Мяхзиолчу Курсшка Даязбал Иш Айти Гоузал Лашна Леренью. Заявление що єц дуалінду госуслуги портала ТЕ. Кукерлч дешер шара цейр дезер єц старою байсов онлайн офлайн кепя йолчу курсіях үш кечіню ши дешра организацис. Амор масех тэг долшду юхан цар чуха арштера олимпиадні ха арштехал. Цейрих чеквал ешю куст эзерсов дешер хоч. Заяв к цян курсі бен чуел мекшдат султеха цюнкех чхаусдо талыми. Дешер хочун ё үт сылк чеквал вес зерш доузейт шиол. Проект чек бэлчан лорю сертификатш. Тғатсуо шероже балш лорю егэйна лаққарш дешера хокмати деш ведуш тергони вецур ёл. Студия Ярабду Муслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Маршайл.

13:08, время в столице, друзья, вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. У микрофона я, Селима Хасмулатова, сегодня 30 сентября, у нас среда, и сегодня в вашей компании я буду до 17:00, постараюсь радовать вас хорошей музыкой и хорошими новостями. Далее нас ждет все самое интересное, поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами. И если вы слушаете радио Грозный, будучи за рулем, обязательно соблюдайте все правила дорожного движения. Играет для нас далее Резавди Исмаилов. «Боу» называется композиция. Делайте громче, друзья.

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
2: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
1: В смысле, это как?
2: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
5: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, в студии Лариса Джабраилова. Многие думают, что в системе службы судебных приставов есть только судебные приставы-исполнители. Однако в структуре этого ведомства есть и судебные приставы-дознаватели. Сегодня наша программа посвящена именно их работе. У нас в студии заместитель главного судебного пристава Чеченской Республики, подполковник внутренней службы Ислам Шахабов. Ислам, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дедикатор Шумасери.
1: Ислам, хотелось бы получить общее представление о том, кто такие приставы-дознаватели.
2: Дознаватель, говоря для начала юридическим языком, это должностное лицо, уполномоченное уголовно-процессуальным законодательством, осуществляет предварительное следствие в форме дознания по статьям, отнесенным тем же законодательством по полномочиям Федеральной службы судебных приставов. А вообще, в целом, дознаватель, скажем так, это должностное лицо, сотрудник, который сначала проверяет факты, изучает сообщение преступления, проверяет факты, а потом принимает решение, является ли это основанием для возбуждения уголовного дела, и уже принимает процессуальное решение в отношении человека. Ну, по факту, скажем так, мы дальше, наверное, еще придем к этому. Вначале человек должник, а после уже процессуальных решений дознавателя, там уже подозреваемый. В общем, в целом работа дознавателя заключается в том, чтобы сначала предварительно установить факты, потом уже непосредственно после принятия решения о возбуждении уголовного дела заниматься расследованием с последующей передачей в суд.
1: А какие преступления могут расследовать дознаватели вашего ведомства?
2: В целом преступления, которые отнесены под следственность ФСБ России, они небольшой тяжести. Ну, начнем, например, со статьи 157, она в целом не характерна для нашего региона в силу менталитета и традиции чеченского народа. Это неуплата денежных средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей. В принципе, для нас это как-то немного несвойственно.
1: Редкость,
2: но, тем не менее, уголовные дела по этой статье возбуждаются в нашем управлении. И материалы есть по неуплате алиментов. В основном это связано с тем, что у нас в республике значительное количество, большое количество сотрудников различных ведомств и компаний, которые приезжают сюда в связи с работой из других регионов, и в связи с тем, что они тут временно проживают и находятся на территории. Те подразделения, которые ранее в отношении них вели исполнительное производство, они направляют эти материалы по месту фактического нахождения должника. Ну, поэтому у нас бывает такое энное количество, но оно очень мизерное по сравнению в целом с другими регионами. И, как я уже говорю, в отношении наших жителей оно тоже такое крайне редко встречающееся. Есть статья 315 Уголовного кодекса. Это неисполнение приговора или решения суда. Как правило, оно возбуждается в отношении юридических лиц, руководителей. Оно связано там с требованием имущественного и неимущественного характера. Значит, есть 177-я. Это такая очень актуальная, наверное, популярная для, не только для республики, вообще в целом, для Российской Федерации статья. Это называется злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. По сути, это когда человек уклоняется от возврата не только кредита, а если это юридическое лицо, это в том числе может быть связано с тем, что руководство этого юридического лица отказывается оплачивать какие-то кредиторские обязательства, в том числе по поставке электроэнергии, по поставке каких-то материалов и оборудования. Есть такие специфические статьи у нас, это 294, скажем, и 297 статьи Уголовного кодекса. Это воспрепятствование осуществлению правосудия и неуважение к суду. Но если неуважение к суду, тут более-менее понятно, оно может выражаться в форме оскорблений каких-то или неприличных действий в отношении судьи и участников судебного заседания, а то 294 воспрепятствование осуществлению правосудия, это, как правило, может быть любое воспрепятствование выраженной формы давления на свидетелей, на участников судебного процесса, на запугивание свидетелей, на представление каких-то ложной информации и так далее, которые в итоге может повлиять на объективное вынесение решения судом. 311 статья – это разглашение сведений о мерах безопасности участника уголовного дела. Это тоже такая вот специфическая, скажем так, наверное, нашему сейчас слушателю не очень интересно будет. Ну и 312 статья – это статья, когда это незаконные действия в отношении арестованного или конфискованного имущества. Тут тоже нужно понимать, что с этим можно столкнуться при работе с судебным приставом, когда в отношении вас имеется какое-то исполнительное производство, вы не уплачиваете, значит, не оплачиваете этот долг или не возвращаете имущество, которое должны были передать. И вам в отношении вас, значит, проведено такое процессуальное действие, как арест имущества и с передачей его последующего к вам на ответственное хранение, например. Но вы в отношении этого имущества потом провели какие-то незаконные действия. Подарили, передали, отдали или похалатно потеряли. То это уже уголовная ответственность наступает в этом случае. Причем в целом вот эти 7 статей Уголовного кодекса, которые вот законодательство отнесло под следственности Федеральной службы судебных приставов.
1: Ислам, а на основании чего дознаватель заводит уголовное дело?
2: В статье 140 Уголовно-процессуального кодекса, а местно прописано основанием, в любом случае, сначала служит сообщение о преступлении, которое может выражаться

0: форме, например, заявление о может от кого-то поступить, от должностного лица, в том числе от пристава, явка с повинной, потом сообщение прокурора, это может быть постановление прокурора, например, проведение процессуальных действий, направленных на изучение материала для решения о привлечении человека к уголовной ответственности. И также это может быть иная информация, полученная в ходе там, мониторинга, скажем, допустим, социальных сетей, когда установили, что какое-то преступление совершено или готовится к совершению. То есть это уже основание для проведения доследственной проверки. До возбуждения уголовного дела, возбуждение уголовного дела всегда предшествует доследственной проверке, которая может там, от 3 до 10 дней, и исключительно в случаях ее можно продлевать. В этот период в ходе доследственной проверки дознаватель изучает все факты, которые получил, назначает необходимые запросы, направляет там какие-то экспертизы, и по результатам уже приходит к мнению необходимости либо возбуждения, либо, если не подтвердятся доводы в ходе доследственной проверки, отказе возбуждения уголовного дела.
1: Ислам, вот вы говорили о злостном уклонении от уплаты кредита долга, да? О какой сумме долга идет речь и как устанавливается, что должник злостно уклонялся от уплаты кредита, например, возможно, может быть, у него просто нет средств для выплаты кредита?
0: Действие статьи 177 вступает в силу, когда сумма долга превышает крупный размер. Согласно действующему законодательству, на сегодняшний день эта сумма составляет 3,5 миллиона рублей. Например, если человек получил кредит, сумму, превышающую 3,5 миллиона рублей, и ее не возвращает в случае установления объективных обстоятельств, что этот человек намеренно его не вернул, то, соответственно, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, он должен быть привлечен к ответственности. Но мы должны понимать, что есть, например, независимые от него обстоятельства. Там, и законодательство предусматривает ряд мер, в том числе там, банкротство или еще что-то. То есть если у него нет никакого дохода, никакого имущества, конечно, возникает вопрос без какого-то дохода или поручительства, как этот человек получил кредит, но тут уже второй вопрос возникает, потому что я бы хотел тоже предупредить слушателей, сумма 3,5 миллиона по этому кредиту, то есть невозврат этой суммы, это не является гарантией того, что они могут возникнуть какие-то правовые последствия. То есть даже если возьмете 3,400 или 3, или еще меньше, но с целью его не возвращать, и в ходе, например, осуществления исполнительных действий или ведения исполнительного производства, если станут известны какие-то факты, что этот человек изначально не собирался эти деньги возвращать, имея какое-то имущество, принял меры по переоформлению продажи до наступления, в силу решения суда о возврате этих кредитных средств, то эта информация может быть передана нами по подследственности, правоохранительные органы, потому что тут может усматриваться факт мошенничества. Поэтому я бы хотел еще раз предостеречь с этим при получении этого кредита. Вообще нужно понимать, для чего ты его берешь, иметь какие-то конкретные цели, категорически не использовать какие-то подложные документы, не справки с завышенными суммами о зарплате и прочее, потому что это потом все в конечном счете проверяется.
1: Ислам, вот вы чуть ранее сказали о статье 312 «Незаконные действия в отношении арестованного или конфискуемого имущества». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, что имеется в виду под незаконными действиями в отношении арестованного имущества. Продал, потерял,
0: что еще? Разберем на примере. Допустим, в отношении человека имеется долг, скажем так, в районе 50 или 100 тысяч рублей, небольшой даже, если долг. В общем, денежных средств на оплату у него не имеется. Никаких иных средств дохода для погашения он тоже не имеет, но при этом у него есть имущество, которое может быть арестовано, реализовано, и за счет этого погашен долг. И вот этого человека арестовывают, это мобильный телефон. Сейчас мобильные телефоны, они особенно современные, они дорогие. В общем, ему его оставляют на ответственное хранение, под роспись передается. То есть это имущество арестовано для принятия мер о его реализации. И в случае, если человек это имущество продаст, подарит, отдаст, или еще какие-то действия уничтожит умышленно, то уже в отношении него будет приниматься решение о привлечении к уголовной ответственности, потому что это прямая санкция 312 статьи Уголовного кодекса.
1: Что касается статьи 297, в чем может проявляться неуважение к суду?
0: Как мы ранее упоминали, это может как в оскорблении, значит, либо словом, либо действием. То есть человек может оскорбить как судью, так и любого участника судебного заседания, что судья может счесть как оскорбление и неуважение к суду в целом. То есть это может быть какое-то неприличное слово. Но для этого нужно будет проводить, конечно, установленную лингвистическую экспертизу, то есть проводить доследственные действия, устанавливать, является это слово, которое он применил к участнику судебного заседания, оскорбительным или нет. Либо это может быть какое-то вызывающее поведение, там, неприличный жест, или еще что-то. То есть все, что суд может посчитать проявлением неуважения. Соответственно, все эти действия, они в ходе судебного заседания, они вносятся в протокол судебного заседания, потом выписка из протокола, она приобщается к материалам предварительного следствия и потом уже ляжет в основу возбуждения уголовного

0: дело.
1: А вот если приставом-дознавателем доказана вина подозреваемого, например, что он действительно умышленно не выплачивает кредит, какое наказание выносится вообще, как этот процесс дальше идет?
0: Значит, если дознавателем принято решение об виновности, то есть виновность устанавливает, конечно, суд. Все, мы только устанавливаем факты, при наличии достаточно оснований, значит, возбуждаем уголовное дело, составляем обвинительный акт и направляем его для передачи в суд. Соответственно, его в том числе утверждает прокурор этот акт. После направления в суд решение окончательного наказания – это исключительная прерогатива суда. К чему он будет принужден и к чему он будет приговорен, будет решать суд. Но там, как правило, начиная от денежного штрафа, заканчивая условным сроком, либо если у него рецидив или имеются еще какие-то ранние судимости, ну, возможно, вполне лишение свободы.
1: Скажите, пожалуйста, а какие права есть у должника в ходе дознания?
0: Должник в ходе дознания, мы все понимаем, что до возбуждения уголовного дела он должник. После возбуждения он подозреваемый. И в том случае он обладает всем рядом прав, которым обладает обычный гражданин. То есть он имеет право ознакомиться со всеми процессуальными документами. Если он подозреваемый, он имеет право на юридическую защиту, на адвоката. Никаких ограничений в этом плане. То есть, если у него есть свой адвокат, будет свой адвокат. Если нет, ему может быть предложен адвокат, который будет назначаться государством. Если какие-то замечания, еще что-то, оспаривание действий дознавателя, тоже установлены законом меры. То есть, он может обжаловать какое-то решение, принятое дознавателем, как вышестоящему лицу, так и прокурору, и в суд. Полный комплекс мер, которым обладает как должник, так и уже человек на стадии подозреваемого, то есть не ограничен в этих процессуальных правах.
1: Ислам, а вот если должник, он недоволен действиями дознавателя, к кому он может обратиться с жалобой?
0: Если он недоволен именно к действию дознавателя, он может обратиться к руководителю, начальнику органа дознания непосредственно. Если он недоволен действиями в целом органа дознания, то это уже может обращаться в суд. То есть тут есть два способа. Несудебное и судебное. Несудебный и судебный порядок. То есть человек может сначала попробовать обжаловать уже непосредственно к нам, и если его не устраивают уже наши действия или наша реакция, он обращается уже в суд.
1: То есть суд — это уже последняя инстанция в данном случае?
0: Суд — это последняя инстанция, да. Это у нас как одна из ветвей власти, это уже последняя точка.
1: Ислам, спасибо вам большое, очень интересная беседа. Нашим слушателям напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель главного судебного пристава Чеченской Республики, подполковник внутренней службы Ислам Шахабов. И мы прощаемся.
2: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточный объездной. 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, это иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик Ладуолыш Керлнышк. Сел жали мэр Кадыров Хасмамат август-сентябрь бетни мэри ом рейтинга лидершнюкваган. Талмыш бинаргю рейтинг цейлуха ами коммуникаций центр. Цуюк бюкшбу России Федерации регионе Кёрч Шахари а яккий финансово-промышленный центри мэрш. Вереги а вест эббар мэр. Рейтинг котош дахо заочни анкетирование иштамаха дура юкаралис хаттаршдо заочна юдюхал. Ишбу политологаш, социологаш, экономистыш, юқаралли политики ғуллаққой, хами ғирси күйгілхой, бөйш болу журналистыш, блогерш қидуққа. Бенчталыми жам ашсы Кадыров Хасмамад лидерш нюқваған. Ваймех дехи хамчи республики муфти межеев сал хажи санкетархилла нохчи республики адми бахонш кулволчу векалца салтаев мансурц агонш ди средина дюзлшкар тардацаш сюди цадохуш бартаца дерзул рехул югмет клилу рехул долхаттарш салтаев мансур билгалдин межеев сал хажас дин урхали векалша бох болх дахош хилар дюзлшкар югмет кшчагь ярихула граждане бахоншлар ярихула дукчу шершка цудек Мы благодарны Бахарна, югметкли лорна муфтин елла, защитник родины и прав человека цейлу, адми бахоншкул ёлчу векалалли мидал. Шерожия республики муфти смежев сал хажс билгалдина, адми бахоншлар ер мейхла чуға юеш болхилар. Бархлайла Салтаевна, бахар хошн пайде хирьол югметкли лорн. Ши лекат шдолц ахирду шуют муниципальный кошт. Ишхалдар белх шдулор долшду герк чухена. Цюнх болха амбина муниципалитет администрации кюгал хочу Акаев Руслан. Ши ца наши заместитель шболш муниципалитет кюгал хо инспекции цхилла кошта сада арпарк абери беш халер мейднашка белх штамух дуэлх шдухош. Тига Акаев Руслан хаэтин кес дух петер шолц енош дадулор дой. Идериги белх шдар дух шду Карашо Мехкдас Кадыров Рамзан Уом Цюлчу Меттгия Жима Юкира Бизнес Хора Киура Шоду Эл Дакайкин Хиларц. Нажа юрт муниципальный кошторчу бил та чечен энергобелых лош карла йокуш туайна туак зай. Цар хитна пхит бюахн баугам а ца ахчакарма туак сара. Хинца туак белых лош теснар ксип олш полу изоляции ина сарбу. Из ех чханхалар билгалдеш ту гоузанчаш. Угре кюардник из кирмазе бу адмушна сете охуюш толч олхзаршна ишта динташна. Цулсоу цуа жимдо зайншка туак яр. Ша меттик лонцхилар баандолш белхшда дарях нислур дуққа халонш. Иш дари алдоцш, чечен энерго гозанчша дериге белхш дерзина ехкин чухэнышц. Иш доғш дар тук зайншка тук яр жим дарихул коч ешелчу программиц. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым

0: обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой, приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены

0: 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: рубрике «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
1: Идея на миллион.
2: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей, для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решение о внедрении такой услуги.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально.

0: Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева 180.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8 928

0: Для отопления и горячего водоснабжения «Волга-Про». Решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров. Напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 100 000 рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке BLG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1,5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1,5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 000 000 рублей. Подробнее Джелант J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Душик Ладуолыш Керлнышк. Сел жали мэр Кадыров Хасмамат август-сентябрь бетни мэри ом рейтинга лидер шнюкваган. Талымыш бинаргию рейтинг цейлуха ами коммуникаций центр. Цуюк бюкшбу Россия Федерации регионе Кёрч Шахари а яккей финансово-промышленный центри мэр. Вериги а везд эббар мэр. Рейтинг ко тош дахо заочни анкетирование иштама хадура юкаралис хаттар шдо заочна юдюхал. Ишбу политологаш, социологаш, экономистыш, юқаралли политики ғуллаққой, хами ғирси күйгілхой бөйш болу журналистыш, блогерш қидуққа. Бенчталыми жам ашсы Кадыров Хасмамад лидерш нюқваған. Ваймех дехи хамчи республики муфти межеев сал хажисан кайтархилла нохчи республики адми баонш кулволч векалца салтаев мансурц аонш ди средина дюзлшкар тардацарш сюди цадохуш бартаца дерзу рехул югмет клилу рехул долхаттарш салтаев мансур билгалдин межеев сал хажас дин урхали векалша бог болх дахуаш хилар дюзлшкар югмет кшчаг ярихула граждане баоншлар ярихула дукчу шершка цудек Ми Бохда Бахарна, Югметк Лилорна, Муфтин Елла, защитник Родины и прав человека Цейлу, Адми Баоншкул Йолчу, Векала Лиль Мидал. Шерожия Республики Муфти Смежеев Сала Хажс Билгалдина, Адми Баонш Ларьер Мейхла Чуга Юш Болхилар. Бархлелла Салтаевна, Бахар Хошн Пайдехир Йол Югметк Лилорн. Лекат ждолц ахирду шют муниципальный кошт. Ишхалдар белх ждолор долшду герк чухена. Цюнх болха амбина муниципалитет администрации кюгал хочу ака.

Мирзаев Руслан. Ши ца наши заместитель шболш муниципалитет кюголхо инспекции цхиллы кошта сада арпарка бери беш халер мейднашка белгшта мухду алгшду хош. Тига акаев Руслан хаэтин кес дух петер шолц енош дадол вардой. И дереги белгшдар дохшду карышо мехкдас Кадыров Рамзан уом цилчу меттгия жима юкира бизнес хора киура шоду эл дакайкин хиларц. Наже юрт муниципальный кошторчу бил та чечен энерго бил хлош карла йокош тоина ток зай. Цар хитна пхит бюахн баугам а ца ахчакарма ток сара. Хинца ток бил хлош теснар ксип олш полу изоляции ина сарбу. Из ех чхан хилар бил галдеш ту гоузанчаш. Угре кюртник из кир мазебу адмушна сете охуюш толч олхзаршна ишта динташна. Цулсоу цуа жимдо зайншка ток яр. Ша меттик лонцхелер бандолш белхшда дарья нислор дуққа халонш. Иш дари алдоцш, чечен энерго гозанчша дереге белхш дерзина ехкин чухэнышц. Иш доғш дар ток зайншка ток яр жим дари холко чешелчу программиц. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: час приветов на радио Грозный.
1: 15:06 время в столице. Друзья, на Радио Грозный у нас стартовал час приветов и поздравлений. В нашем телеграм-канале Радио Грозный уже появилась публикация с надписью «Час приветов». Под этой публикацией до конца этого часа вы сможете оставлять свои приветы и поздравления, отправляйте нам свои текстовые сообщения, передавайте приветы родным и близким и будьте активны в этом часе.

0: Реклама.
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля.

0: автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Время в столице, друзья, и час приветов на радио Грозный у нас подходит к концу. Я его завершаю в зачитке ваших последних текстовых сообщений. Добрый день, дорогие друзья. Я бы хотел поздравить нашего дорогого брата Арсалиева Бекмухаммада. Дорогой наш брат Мухаммад, от чистого сердца хочу пожелать тебе всего того, что ты сам себе желаешь. Дай Аллах, чтобы у тебя было счастье и здоровье. С уважением, брат Сейхан Усманов подписался под этим сообщением. Далее дедиктую Хоми Радио Грозный, Докмер Сала Маршал, Далу Ордар, Грозный Радио, Ладух Шволу, Масо Радио Ладу Орхочинга. Амин. Мы тоже передаем большой теплый привет всем нашим радиослушателям. И последнее на сегодня сообщение. Эзербиева Алия Гмаршалу Эльязина. Надеюсь, конечно, что Алия услышала нас. И на этом у нас час приветов закрывается, завершается, друзья. Но я в вашей компании пробуду еще целый час до 17:00, поэтому мы друг друга не потеряем. Однако рубрика «Час приветов» у нас завершается композицией Руми Саникаевой «Боу Хабезам».

0: новости.
1: Маршал Душикла Дуалыш Керлнышк. Сёлжали мэр Кадыров Хасмамат август-сентябрь бетни мэри ом рейтинга лидершнюк ваган. Талымыш Бинаргю, рейтинг цейлу хаами коммуникаций центр. Цуюк бюкш бу Россия Федерации регионе Кёрч Шахари а яқи финансово-промышленный центри мэрш. Вереги а вест эббар мэр. Рейтинг ко тош дахо заочни анкетирование иштама хадура юқаралис хаттаршдо заочна юдюхал. Иш бу политологыш, социологыш, экономистыш, юқаралли политики гуллаққой, хами ғирси кюгалхой, бөвш болу журналистыш, блогерш қидуққа. Бенчталыми жам ашса Кадыров Хасмамад лидерш нюқваған. Ваймех Дехи Хамчи Республики Муфти Межеев Сал Хажи Санкетархилла Нухчи Республики Адми Баон Школ Волчевек

Салца, Салтаев Мансурц, Агонш Дисредина Дюзелшкар Тардацаш, Сюдеца Дохуш, Бартаца Дерзу Рехул, Югмет Клилу Рехул Долхаттарш. Салтаев Мансур Билгалдин Межеев Сал Хажас, Дин Урхали Векалша Бог Болх Дахош Хиллер, Дюзелшкар Югмет Кшчар Ярехула, Граждане Бахунш Лар Ярехула. Дукчу Шершка Цудек Кеми Болх Дабахарна, Югмет Клилу Арна Муфтин Елла, Защитник Родины и Прав Человека Цейулу, Адми Бахун Школ Йолчу Векала Лиль Мидал. Шерожья Республики Муфтис Межеев Сал Хажс Билгалдина, Адми Бахун Шларьер Мейхла Чуга Юш Болхилар. Бархлелла Салтаевна, Бахар Хошн Пайдехир Йол Йогмет Клейлорн. Ши лекат шдолц ахирду шуют муниципальный кошт. Иш халдар белгш долор долшду герг чухена. Цюнг болха амбина муниципалитет администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан. Ши цана ши заместитель ш болш муниципалитет Кюгал Хо инспекции цхилла кошта сада арпарк абери беш халер майднашка белгш тамух дуалгш дохош. Тига Акаев Руслан хаэтин кес дух петер шолц енош да долор дой. Идериги белгш дар дохш ду карашо мехкдас Кадыров Рамзан Уомцелчу Меттгия Жима Юкира Бизнес Хора Киура Шоду Эл Дакайкин Хиллардс. Же юрт муниципальный коштар чубил та чечен энерго белглош карла йокош тоина ток зай. Цар хитна пхит бюахн баугам а ца ах чакарма ток сара. Хинца ток белглош теснар ксип олш полу изоляции ина сарбу. Из ех чхан хилар билгалдеш ту говзанчаш. Угре кюртник из кир мазебу адмашна серде охуюш толч олгзашна ишта динташна. Цулсоу цуа жимдо зайншка ток яр. Ша меттик лонцхелер бандолш белхшда дарях нислор дука халонш. Ишт дари алдоцш, чечен энерго гозанчша дериге белхш дерзина ехкин чухэнышц. Иш дохш дар ток зайншка ток яр жим дари холко чешелчу программиц. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов. А также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. +7 938 903 99 33.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров.

0: Для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Нонс. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

Дом начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: Реклама.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
0: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про».

0: «Волгапро» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волгапро». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28. Телефон рекламной службы 29-64-66.

16 часов 52 минуты время в столице, друзья, на сегодняшний день мое эфирное время подошло к концу, однако мы с вами еще услышимся на этой неделе, поэтому надеюсь, что не успеем друг по другу соскучиться. Друзья, вам я желаю хорошего завершения этого вечера, также предлагаю вам настаиваю даже, чтобы вы никуда не переключались, потому что впереди все еще много всего интересного. Эфир я передаю в руки своих коллег. Поэтому оставайтесь далее с нами, делайте громче, слушайте хорошую музыку. И, конечно же, Далняк не спойлши, если вы едете домой с работы. Если же вы просто едете за рулем, обязательно соблюдайте все правила дорожного движения. Далшенберка Таша Этинхулил Харсюрия. Далее играет для нас композиция Деги Мерзе Беземса. И делайте громче, друзья, слушайте далее радио Грозный.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки. Напомним, в линейке LG также есть X50+. Это более дорогая и лучше оснащенная модель от 2 миллионов 200 тысяч рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около полутора лет. Завод также рассматривает локализацию полуторалитрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джеланта J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Джеланта J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душик Ладуалыш Керлнышк. Сёлжали мэр Кадыров Хасмамат август-сентябрь бетни мэри ом рейтинга лидер шнюкваган. Талымыш бинаргию рейтинг цейлуха ами коммуникаций центр. Цуюк бюкшбу Россия Федерации регионе Кёрт Шахари а яккий финансово-промышленный центри мэрш. Вериги а везд эббар мэр. Рейтинг ко тош дахо заочни анкетирование иштама хадура юкаралис хаттаршдо заочна юхдюхал. Ишбу политологаш, социологаш, экономистыш, юқаралли политики ғуллаққой, хами ғирси күйгілхой бөйш болу журналистыш, блогерш қидуққа. Бенчталыми жам ашсы Кадыров Хасмамад лидерш нюқваған. Ваймех дэхи хамчи республики муфти межеев сал хажисан кайтархилла нохчи республики адами бағоныш кулволчу векалца Салтаев Мансурц. Агонш ди средина дюзалшкар тардацарш сюди цадохуш бартаца дерзу рехул югмет клилу рехул долхаттарш. Салтаев Мансур билгалдин межеев сал хажас дин урхали векалша бог болх дахуашхилар дюзалшкар югмет кшчаг ярихула граждани бағоншлар ярихула. Дукчу шаршка цудек ми болгда баҳарна юқметкли лорна муфтин елла защитник родины и прав человека цейлу адми бақон шкул ёлчу векалалли мидал. Шаружия республики муфти смежеев сал хажс билгалдина адми бақон шлар ер мейхла чуға юш болхилар. Бархла елла Салтаевна бахар хош пайдехир ёл юқметкли лорн. Лекат шдолц ахирду шют муниципальный кошт. Ишхалдар белхш долор долшду герк чухена. Цюнх болха амбина муниципалитет администрации Кюгалхочу Акаев Руслан. Шиет ца наши заместительш болш муниципалитет Кюгалхо инспекции цхилла кошта сада арпарка бери беш халер мейднашка белхштамух дуэлхшду хош. Тига Акаев Руслан хаэтин кес дух петер шулц енош да долор дой. Идериги белхшдар дохшду Карашо Мехкдас Кадыров Рамзан Уомцелчу Меттги А Жима Юкира Бизнес Хора Киура Шоду Эл Дакайкин Хиллардс. Наже юрт муниципальный кошторчу бил та чечен энерго бил хлош карла йокош тоина ток зай. Цар хитна пхит бюхн баугам а ца ах чакарма ток сара. Хинца ток бил хлош теснар ксип олш полу изоляции ина сарбу. Из ех чхан хилар бил галдешту говзанчаш. Угре кюртник из кирмазе бу адмушна серде охуюш толч олхзаршна ишта динташна. Цулсоу цуа жимдо зайншка ток яр. Ша меттик лонцхелер бандолш белхшда дарях нислор дука халонш. Иш дари алдоцш, чечен энерго гозанчша дериге белхш дерзина ехкин чухэнышц. Иш дохшдар ток зайншка ток яр жим дари холко чешелчу программиц. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

Радио «Грозный». Дом начинается не со стен, он начинается с материалов, от которых зависит прочность, долговечность и качество будущего здания. Инновационный строительный технопарк «Казбек» – это современное производство строительных материалов, созданное для того, чтобы обеспечивать строительство надежными решениями на каждом этапе. Здесь внимание уделяется всему производственному процессу, от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Современное оборудование, соблюдение технологических требований и контроль качества позволяют получать материалы, соответствующие задачам современного строительства. Газобетонные блоки, фиброцементные плиты, сухие строительные смеси, строительная известь. Технопарк «Казбек» создает материалы, которые становятся частью домов, предприятий и объектов инфраструктуры. Современное производство, технологичный подход, контроль качества, широкий ассортимент строительных материалов, а также хорошая новость для наших покупателей. До 5 октября действуют специальные предложения на газобетонные блоки. Всего 5350 рублей за кубический метр. Успейте воспользоваться выгодным предложением. ИСТ «Казбек». Качество, на котором строится будущее. Подробности по телефону. Плюс 7 938 903 99 33.

0: Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос.

0: партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar – складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой — рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступно три режима. Свободный – пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый – одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический – нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета — черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама. Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Нужно надежное оборудование для отопления и горячей.

0: дело. Оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладу Алыш Керлнышк. Нохче республики Дешерки Ура институте пхеолгчу классе Дешер Хошнлерин Даяхна ваймех кширчут олг байшери историях лясн хамышлуш урок. Ченх болхам бина регион Дешра элвана министра Даяев Хошбаудис. Издош дар сэнни тя урок элчу проектац. Дешер Хошн дейцин ширчхэна вайдай мух бяхна ваймахка. Картныш тя амейна ширчу замна бахар хой стенгах бэхш хилла хаа. Ишта махаду тер эрдах. Мухи слушала, тайп-тайп нарчу хэншка. Министра хайтин уроки адешер хоша шиш сана ша волш класса сана болх бен хилар. И урок даяхнар гио Сирноводский муниципальный коштар эйнхэш гаалар люмар ко юлчколе хехархо Алиханова амнат. Сюлжала коллара литян кейтарда дэгна Россия холк артистац Горький цырыхчу Москварчу Исбэлли академический театра Кюгал Хочунц Безруков Сергейц. Издохшдар нохчи республики адахош юлчу юлчу России варгалхчу Ом театри фестивалец. Безруков стаузетин шезе дэлэр дэйтин актер хилара шэнэйгах театрях кинох болч болгах ишта юзшёлу экран.

Лгул беллет эмсила лигал нашкар лакарчукласи дешерхой. Цардах лоцурду тхатца хилариях тханиц элчу йолучу раси лоузрия. Излама стедерзин махиллар дадуалина сила ли аллея. Церемонис хайолыш правительство председателя Даудов Мамадзарах маршалли дешн штадешна единой раси партии регионерш дек хочдар комитет кюгал хочу Динаев Адлан. Кой тобью ваймах ки энергшейню каши байстык волш. Халгарчу октября бахой дахар дадуалорду цары ариеншк боулар герсту ухар зери аснахчек боулар ки. Идериги хирдолшну гюмси Ирчу Путин царахчу Леринчу Ницкой университете. Сюлжал Сабяхкин доттага литай Урал ногчичу эцэйолчу шолухчу регион шнюк арчу форума Челябинскер дэкшхой. Мероприятий Леринчу шэзэр тэйел халхшу Росси президент Путин Владимира пачалка дэкшдол кэмнэш сахэларшу дакайкэйн хэларц. Челябинскерчу делегаций скирдох курду ногчи республике. Вэнчу вэйттанюка ит дэшархову. Ваймахка дахурёлчу форума культури кэмэл цэйолу халхардах дады на Челябинске. Хэши тарухырю вайком культура истории ламасташ доуз. Цанхэтар шхэрду шайни сархош схэрю экскурсиш. Жим тэха делегациях сахэтар у Челябинске областта кегерхой политики главол министр. Форум ваушых тюахнар ксёл жгали мэри дешар департамент Челябинскера дешар комитет ю ногчи республики ом политики архарч зайни зорбна хами министерству годарц. Студия Яр Абдул Муслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
7: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
8: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены

0: Легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Клетка человеческого мозга может хранить в 5 раз больше памяти, чем любая энциклопедия. Мотыльки могут вырастать размером с ладонь взрослого человека. Синдром Алисы в стране чудес – это отклонение, при котором человек не воспринимает реальный размер объектов. Например, они кажутся далекими или близкими в то же самое время. По данным исследований, с утра человек примерно на 8 мм выше, чем вечером. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928.

0: 8-800-007-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66. 66.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
1: Идея на миллион.
2: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решение о внедрении такой услуги.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «РУ» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

балалар лёмар қо ил школе ехарху Алиханова амнат. Сюл жала коллар литян кейтерда дэгна Росси холк артистец Горький цырыхчу Москварчу Исбэлли академический театр Кюгл Хочунц Безруков Сергейц. Из дохшдар нухчи республики адагош юлчу юлчу Росси варгалхчу Ом театри фестивалец. Безруков стаузитин шезеделар дитин актер хилара шенейках театри ах кинох болчу болгах ишта юз шелу экрани васташ колларх. Дейтін персонаж мұх қолшу. Мел мейхалду актер кейчхылар рол лоузу. Хажар хочынца қолучу юғметтігах қидуқа мейхалник. Сан қейтарды қышқойтар оқылы артисек аттаршыдыл. Білгалда дейс фестиваль сайелар мероприятия Безруков Сергейнелы Нұхчы Республики Исбәлі ғуллықу әлі цэ. Иссун Кырқачина, регион культури министра Ибрагимов Айсан. Вай мех дас кадыров Рамзанда Дуалуар Сновчи Республики Абаргал Гулбеллет Эмсила Лигал Нашкар Лакарчу Класси Дешерхой. Царда Луцурду Тхатца Хиларя Тханиц Элчу Йолучу Расси Лоузрия. Излама Стедерзин Махиллар Дадуалина Сила Ли Аллея. Церемонии с Хайолыш правительство председателя Даудов Мамацарах Маршалли Дешнштадешна Единой Расси Партии Регионерш Дек Хочдар Комитет Кюгал Хочу Динаев Адлан. Хой тобью ваймах ки энергшейнюк аши байстык болш. Халгарчу октября бахой дахар дадуолорду цары ариеншк боулар герсту ухар зери аснах чек боулар ки. Идериги хирдолшну гюмсерчу путин царахчу леринчу ницкай университете. Сюлжал сабяхкин доттага литай Урал нохчи чуэц эйолчу шолухчу регион шнюк арчу форума Челябинскер дэкшхой. Мероприятий леринью шэзэр тгэйел халхшу Росси президент Путин Владимира пачалка дэкшдол кэмнэш сахэларшу дакайкэйн хэларц. Челябинскерчу делегаций скирдох курду нохчи республике. Вэнчу вэйттанюка ит дэшархову. Вэймахка дагурьолчу форума культури кэмэлц эйолу халхардаг дадэгна Челябинске. Хэйши тарухэрю вэй Ом культура истории ламасташ доуз. Цан кетер шхирду шайни сархош схирю экскурсиш. Жим тэха делегациях са кетер у Челябинске областы кегерхой политики головол министр. Форум ваушых тюахнар ксел жгали мэри дешар департамент Челябинскера дешар комитет ю. Нухчи республики ом политики архарч зайни зорбна хами министерство годарц. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Слышали? Как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
6: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
5: В смысле, это как?
6: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
7: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и...

0: бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: «Волгопро» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волгопро» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса: подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент, огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая: наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт — наша главная задача.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладуалыш Керлнышк. Нохче республики Дешерки Ура институте пхеолгчу классе Дешер Хошнлерин Даяхна ваймех ширчут улг байшери историях лясн хамышлуш урок. Ценх Болхамбина регион Дешра Элвана министра Дааев Хошбаудис. Издош дар сэне тя урок элчу проектац. Дешер Хошн дейцин ширчхэна вайдай мух бэхна ваймахка. Картныш тя амейна ширчу замна бахар хой стенгх бэх шхилла хаа. Ишта махаду цэр эрдах. Министра хайтин уроки адешер хоша шиш сана ша волш класса сана болх бен хилар. И урок даяхнар гио Сирноводский муниципальный коштар эйн хешкалар люмар ко елчколе хехархо Алиханова амнат. Сюлжала коллары лицан кетарда дэгна Россия холк артистец Горький цырыхчу Москварчу Исбэлли академический театр Кюгл Хочунц Безруков Сергейц. Издохш дыр, нухчи республики адахош ёлчу ёлчу России варгалхчу Ом театри фестивалец. Безруков стаузетин шезе дэлэр дэйтин актёр хилара шэнэйгах театри кинох болчу болгах ишта ёйз шёлу экрани васташ коллархх. Дейтин персонаж мух колшу. Мел мейхалду актер кейчхалар роль лоузу. Хажар хочунца колучу югметтігах кейдуқа мейхалник. Сан кейтардейк шойтару хилла артисех аттаршдыл. Билгалда дейс фестиваль сайеллар мероприятия Безруков Сергейнелла Нохчи Республики Исбэалли Гуллако Эллаце Иссун Каркачина регион культуры министра Ибрагимов Айсан. Ваймех кдас кадыров Рамзанда дуалуар сновчи республики абаргал гулбелла тем силы легал нашкар лакарчу класси дешерхой. Царда глуцурду тхатца хилария тханицк элчу йолучу расси лоузрия. Излама стедерзин махиллар дадуалина сила ли аллея. Церемония схайолыш правительство председателя Даудов Муамадзарах маршалли дешнштадешна единой расси партии регионерши дейк хочдар комитет кюгал хочу Динаев Адлан. Кой тобью ваймах ки энергшейню каши байстык болш. Халгарчу октября бахой дахар дадуалорду цары ариеншк боулар герсту ухар зери аснахчек боулар ки. Идериги хирдолшну гюмсерчу Путин царахчу Леринчу Ницкой университете. Сюлжал сабяхкин дуаттыға летай Урал ноқчи чуэц эйолчу шолуқчу регион шнюк арчу форума Челябинскер дейкшхой. Мероприяти лерин юш эзір тғы елхылықшу Росси президент Путин Владимира пачалка дейкшдол камныш сақыларшу дақайқын хиларц. Челябинскерчу делегаций скирдоқ курду ноқчи республике. Венчу вейттан юқа ит дейшархову. Ваймаққа дағур елчу форума культури камелц эйолу халхардақ дады на Челябинске. Хейши Тарухирю Вайком культура истории Ламасташ Доуз. Цанхейтар Шхирду Шайни Сархош Схирю экскурсиш. Жим тега делегациях Сахейтар у Челябинске область таки герхой политики главол министр. Форум Ваушх Тюахнер Ксел Жгали Мэри Дешар Департамент Челябинскера Дешар Комитет Ю. Нохчи Республики Ом политики Архарч Зайни Зорбна Хами Министерство Годарц. Студия Ер Абдулмуслимова Сеня Тадик Юэл Шмахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор, начни с антифриза «Феликс».
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi превратила смартфон в гитару. Xiaomi анонсировала аксессуар Pocket Guitar для флагманов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройство крепится к задней панели смартфона на магните и превращает телефон в миниатюрный музыкальный инструмент. По конструкции Pocket Guitar – складная панель с шарниром. В сложном виде она перекрывает дополнительный задний экран телефона. В раскрытом делится на две части. На одной половине расположены кнопки аккордов, на другой – рифленая поверхность с поперечными гребнями, имитирующими струны. Если сложить аксессуар в обратном направлении, он превращается в подставку с регулируемым углом для вертикального и горизонтального положения. Управление идет через китайский сервис для пения и музыки. Связь с телефоном по Bluetooth. Доступно три режима. Свободный – пользователь сам выбирает тональность и аккорды. Аккордовый – одной рукой зажимаешь клавиатуру, другой играешь по рифленой панели. И ритмический – нужно только выдержать ритм. В библиотеке более 15 тысяч лицензированных композиций. На Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max задний дисплей показывает мини-приложение с подсказками прямо во время игры. На других смартфонах Xiaomi и на айфонах с iOS 14 и выше Pocket Guitar тоже подключается, но задний экран там не задействован. Управление и просмотр текстов переходит на основной дисплей. Функции записи и отображения недоступны. Аккумулятор емкостью 630 мАч рассчитан на 30 дней работы при условии использования 1 часа в день. Заряжается аксессуар через USB-C. Доступны два цвета – черный и красный. Пока аксессуар продается только в Китае. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
1: Хочу научиться отвечать за свои поступки
3: и самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
0: Все возможно.

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG раскрыла стоимость кроссовера X50. Это новая упрощенная версия без приставки «плюс». Машина будет стоить от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Это самый доступный кроссовер в линейке марки.

0: портфель от 2 200 000 рублей. АвтоВАЗ представил прототип гибридной версии кроссовера «Лада Азимут». До конвейера ему еще далеко. Машине предстоят испытания, а завод считает себестоимость и будущую цену. Гибрид получит полный привод и запас хода около 1100 километров. Сроки выпуска еще не объявлены. Отметим, что серийное производство обычного «Азимута» уже стартовало. Завод «Москвич» готовит обновление кроссовера «Москвич-3». Правда, его придется подождать. Рестайлинг намечен примерно к началу 2028 года. Сначала заводу нужно перейти на собственную штамповку кузовных панелей. На это уйдет около 1.5 лет. Завод также рассматривает локализацию 1.5-литрового турбомотора. Недавно в России начались продажи полноприводного Джелант J6. От переднеприводной версии он отличается не только трансмиссией. Под капотом другой, более мощный мотор. Коробка передач тоже новая, тяга улучшилась. Добавились режимы для снега и грязи. По оснащению эта машина дешевле 3 миллионов рублей. Подробнее о Джелант J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Душикла Дуалыш Керлнышк. Новчий республики Дешер Киура институте Пхеолгчу классе Дешер Хошнлерин Даяхна Ваймех Кшир Чут Улг Байшери История Гляс Хамышлуш Урок Тюнх Булхамбина регион Дешра Элвна Министра Даяев Хошбаудис Из Дош Дар Сене Та Урок Элчу Проектец Дешер Хошн Дейцин Ширчхэна Вайдай Мух Бэхна Ваймахка Картныш Та Амейна Ширчу Замна Бахар Хой Стенг Бэх Шхилла Ха Ишта Махаду Тер Эрдах Хармухи слушала, тайп-тайп нарчу хэншка. Министр хайтин уроки адешер хоша шиш сана ша волш класса сана болх бен хилар. И урок даях наргио Сирноводский муниципальный коштар эйн хэшкалар люмар ко ёлчколе хехарху Алиханова амнат. Сюлжала коллары литян кейтарда дэгна Россия холк артистец Горький царахчу Москварчу Исбэлли академический театр Кюгал Хочунц Безруков Сергейц Из Дохшдар Нухчи республики Адахош Ёлчу Ёлчу России Варгалхчу Ом театре фестивалец Безруков Стаузитин Шезеделар Дитин актер Хилара Шенеках Театре Кинох Болч Болхах Ишта Ёюз Шёлу Экрани Васташ Колларх Дейтін персонаж мух колшу. Мел мейхалду актер кейчхалар роль лоузу. Хажар хочунца колучу югметтігах кейдуқа мейхалник. Цян кейтардейк шойтару хилла артисех аттаршдыл. Билгалда дейс фестиваль сайеллар мероприятия Безруков Сергей Нелла Нохчи Республики Исбәлі ғуллықу әлла цэ. Иссун Каркачина, регион культуры министра Ибрагимов Айсан. Ваймех Кдас Кадыров Рамзан Дадуалор

Сарда Луцурду, Тхатца Хилариях, Тханницх Элчу, Йолучу Раси Лоузриях. Ислама Стедирзин Махиллар Дадуалина Сила Ли Аллея. Церемония Схайолыш, правительство председателя Даудов Муаммад Царах, маршал Лидешн Штадешна, Единой России партии регионер Шидек Хочдар Комитет Кюгал Хочу Динаев Адлан. Кой тобью ваймах кенер кшейню каши байстык волш. Халгарч октября бахой дахар дадуалорду цары аренчк боулар герстуахар зери аснахчек боулар кем. Идериги хирдолшну гюмсерчу Путин царахчу леринчу ницкой университете. Сюлжал сабяхкин доттага литай Урал ногчичу цейолчу шолухчу регион шнюкарчу форума Челябинскер дейкшхой. Мероприятие лерин юшезер тгайел халхшо Росси президент Путин Владимира пачалка дейкшдол камныш сахиларшо дакайкин хиларц. Челябинскерчу делегаций скирдох курду ногчи республике. Венчу вейттан юка ит дейшархову. Ваймахка дауриолчу форума культури камел цейолу халхардаг дадан на Челябинске. Хейши тарухырю вайком культура истории ламасташ доуз. Цанхетар шхирду шайни сархош схирю экскурсиш. Жим тэха делегациях сахетар у Челябинске областта кегерхой политики головол министр. Форум ваушх тюахнар ксел жгали мэри дешар департамент Челябинскера дешар комитет ю нохчи республики ом политики архарч зайни зорбна хами министерству годарц. Студия Ер Абдул Муслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

0: Ти.
1: Маршал душу гладолыш керылнышк. Новчий республики Дешер Киура институте пхеолгчу классе Дешер Хошнлерин Даяхна ваймех кшир чут улг байшери историях лясн хамышлуш урок. Тюнх болхам бина регион Дешра элвна министра да аев хош баудис. Из дош дар сэнни тя урок элчу проектец. Дешер хошн дейтин чирчхэна вайдай мух бяхна ваймахка. Картныш тя амина чирчу замна бахар хой стенг бэхшхилла хаа. Ишта махаду тер эрдаха. Мухи слушала, тайп-тайп нарчу хэншка. Министра хайтин уроки адешер хоша шиш сана ша волш класса сана болх бен хилар. И урок даях наргио Сирноводский муниципальный коштар эйн хэшкалар люмар ко юлчколе хехарху Алиханова амнат. Сюлжала коллары ли тянкетарда дагна Россия холк артистец Горький царахчу Москварчу из Бали академический театр Кюгл Хочунц Безруков Сергейц. Из Дохшдар, нухчи республики Адахош Юлчу, Юлчу России Варгалхчу, Ом театре фестивалец. Безруков стаузетин шезеделар дитин актер Хилара Шенек

Ах, театрях кинох болчу болхах, иште, еюз щелу экране васта школлах. Дейсин персонаж мух колшу. Мел мейхалду актер кичхалар роль лоузу. Хажар хочунца колучу югметтигах кейдука мейхалник. Сан кейтардейк шойтару хилла артисех аттаршдал. Билгалда дейс фестиваль сайеллар мероприятия безруков Сергея Нелла Нохчи Республики Исбэгалли Гуллаку Эллаце Иссун Каркачина регион культуры министра Ибрагимов Айсан. Ваймех кдас кадыров рамзанда дуалуар с Нохчи Республики абаргал гулбеллет эмсилы лигау нашкар лакарчу класси дешерхой. Цардах луцурду тхатца хилариях тханицк элчу йолучу расси лоузрия. Излама стедерзин махилларда дуалина сила ли аллея. Церемония схайолыш правительство председателя Даудов Мамадзарах маршалли дешнштадешна единой расси партии регионерш дейк хочдар комитет кюгал хочу Динаев Адлан. Кой тобью ваймах кенерк шейнюк аши байстык болш. Халгарчу октября бахой дахар дадуалорду цара ариеншк боулар герсту ухар зери аснахчек боулар ки. Идериги хирдолшну гюмси Ирчу Путин царахчу лерин чуницкой университете. Сел жал сабяхкин доттага литай Урал нохчи чуэц эйолчу шолухчу регион шнюк арчу форума Челябинскер дэкшхой. Мероприятий лерин юшэзэр тгэй елхалхшо Росси президент Путин Владимира пачалка дэкшдол кэмнэш сахэларшо дакайкэйн хэларц. Челябинскерчу делегаций скирдох курду нохчи республике. Вянчу вэйттанюка ит дэшархову. Ваймахка дагур елчу форума культури кэмэлц эйолу халхардаг дадэгна Челябинске. Хэйши тарухэрю вайком культура истори ламасташ доуз. Цан кэтэр шхэрду шэйни сархош схэрю экскурсиш. Жим тэха делегациях сакэтэр у Челябинске областта кэгэрхой политики головол министр. Форум ваушых тюахнар ксёл жгали мэри дэшар департамент. Департамент Челябинскера Дешера комитет ю Нохчи Республики ом политики архарч заяни зорбна хами министерство годарц. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: Zoiets, zo'n les, echt niet emel heb doe. En mijn wijnen, mag er nog iets ja, ook een halger tjerg. Olo, juist er gewoon, jongerlijk politiek deel is gewoon, waar journalist, maar zit jocht in het eeuwig me gerdoos. Ize, zei het bij Ersana woe, Ivina, Jimmy's Ata, is hier barbe, deelt het eusel, scherig, scholos, oktober. Iets in het eeuwig, als neus en tina. Hallo, de koersacht der mus deze dochters eeuw Ramando en Amos is er berisch naar deze rust, dik jezen. En de harzaam na, sinds een jimmelitie van Allah is van Sabulcher. Dan is Dina, moslim, de koerhuisga. Niet zo twee zijn biografie, doodst tot hadden hums van Kirina. Zonder Dita, Tana, Shea, Linde Doshulu, Said Bey Arsanov. Милхилла, Мичерхилла, син Куалмах, син литературный агонах, югарли политический агон ласи, хайн билгал дэллэг дийца.
1: Сайн Каринаг дийца дуна алмон.
0: Дийца.
1: Хазах еш дийца ду, исан вол тагах лэцмун, чо ла ла ду, духум дийцум да ду цунах. Угар халга вин юрта жимаатаг ю. Цунда арсан бек цадоу хилла, вайн маха ара.
0: Нех лурэлт элвоти набахти юз.
1: Нех лурэл доктор элэхцэг. Дау тасторож болох аэр вэлхэллэг. Эчг нэг дэх болох аэр вэлхэллэг. Кынч волч нэг осту бүйсэн чу вэл. Цут эвал салэч у вэл. Лэх худа вэл. Саха сан аэг варах гэссэн ёл. Тох бяла элэ. Итэг вэлэ вэлэ. Кушин дэй яцэг. Ша вохгах у эл.
0: Ишт
1: эйр вэл дэзэгцэн. Кэрахуулш кэкояхла цэр цэр цэрш хинза хокшарах лурчах дагдог юм ас саяхгүй статья язэр кэцва вести республики шин агурш да ёк яр итки дэкэл хомш карина ва дейт хом дуц тагах до кино ях калж ва там шин персоналю
0: от бурит яр на бахт я хан ёк цэр
1: от бурит я до чубах чу хар чуахвалш бэр дол шахар чубахкан бахкан буш чу чубах штат ак ерсан бэк тига каутинг ол шу кинза ёл шу лодик ка зо тига дэшнал тигер белл ос хайн маха ис ха вей ол о век дай ол луч хайна хан он саб ли ол чу ол ни махали хад ша дол дуни ри ол ус ша де карч ту из цан агора ос белл ос тани ос ли ол чу ол стач шу хэлак Cigarette no wohina it on ezer is by warlock charah do na bahti wohit arsan bek cigarette no katergi irkutski wohit irkutsk intahna gazi lahu la washil met kmoish ist da wajri inan ist ibal hayg shum shut shkhalo bal hayg shibar hal da khshiy yalla isafati misan washiy jimhalla itinga lazer shah ishi yalla tiga Ik dacht bij elkaar boos. Hij zei het bij ze die is er na. Homen je moest doen. Zeg, pa ham door schilderen, kan je door schilderen. Zo homen gerbo door schilderen is dan. Zeg, wat ik ook als ik zei, is koele baten, is kreeg die is koele. Het is ook een andere revolutie. Ja, leg dus. Zeg, die is een soort zult. Ja, bekoor die is een soort. Zeg, we gaan het door. Je gaal we in is het echt gaal. Maar haar elle beerde lach. Meg staat schilderen. Ik wil naar me geleid zijn. Ich er jutsch tachalatze, sa'adarach, krasnadari, bachan ich zähre simia doon, dach doon,
0: rastlo bachan. Ade sima koch?
1: Har ade sima koch?
0: Ade sima porti, ruishik boa bosa?
1: Har sa'bik antuos den, har kuzer genu achkash, har mella doon, genu diish wachna, porti bola bintu, tsun da doch, gozul techniciski, partovi belhloch, wu alkeach tsun halla, Цигар от бакуа вахана битал калмика ук цакеях дахуа лакира ук сапару чени ил вахитана нальчики лаца лях чувэллан ал иштук юг ахвэ яздина и хумшна муссу хум кеях долушну цу сэгца таямшин хумду цун муссу хум хин вовшах тасталар би аграфиш цуша яздина цуна халас яздина яздар ил корлар цун верит лох чараха Шида до сана агор тетакач еш ячи ал германира ар вахкан и орси поддан у ал дон бел бюч дон бо чу велна ити грезден и шиншара дише дешен
0: машин шеш заводи абуабеш
1: машин шеш заводи бина помощник, машинист, варшаван, чувар, сунцаху уж гоузл, а цун дрезденский технический цухайна, угори, техна, и уж Оренбург университет, колох шадул, дерзавехкане, цуна, тайнш, ну, железнодорожный, тайнш.

0: Белгаю, хоч Советский Союз мелвольшул элманчуй, чин картотек ларьер, инах балхахелар, чун тедиллан халлак.
1: Има бух тешем бух.
0: Итак, чуо дух хинц бидби, чун хом гуш дол, шун да сон, чуо дух элманч, царизм, цани связи ацбо, чуо дух нахана, кичк ом нахан, буй ишкал харбэх. Да георгион, советский призыв, да георгион, все обуч, кидег образование, харвухо и национали, Узбекистан, беш кибеш и нах хамет тахбош.
1: И шерлон бехаш.
0: И Москва съезд кхакуил, сан юши, кочи, качем болш. Ум да качи.
1: Иумш, яздин даст, духола. Хитцел яздин даст. Хастати айнси ариалаз, юх ваш кечин.
0: Хинза ариалаз, юх арке, ям ваш стати ад, ах духум ман.
1: Дурус тя хэсон, дуй.
0: Сунана да хахиле арасто до сурта дилна асути ах вести республик ариал тайко лохчара ариал статья что тути хаш еш лушинза дукбумя чуатсо татамшин худуха альча юртуахлия сухин тун кошия вахарса барз халихи ас тун идавиалан керт халихан асин цхан жим и жимч аатгах мадар и жимч аатгах тавоиз камилу
1: Это хана
0: был, вала, та урамба, та хумдат, хин воешь не

0: Мял бог тешем, отхена.
1: Чухена, альманти, ученый секретарь ду Кремля, Кремля, не оружейный, почуха чучуа ёлчуманду. Хинцун кейха такарис, он тох куханчхайна, чучуа и балхал, и чур белло, ярк архив чур, чецел. Я, честно сказать, не замечал, что цаги набор, изо ярк.
0: Дела муслим, сайт бы арсенал лет, вышим, сахтя, сахтя, дичи, вышим, эмел чек дирдат, сунд эльчи, Шишу дэжи, куз, шухуч, и вэнью урдалыхан. Амма цу, шиэн итинью лэр, из аламат йоқлар ю, вэй юқарлы я, литературы я. Мас саны ёйшек, чин, и мас дэр дуат тэлц, и роман ю, хунд эльчи, изэ,

0: Союз писателей СССР, Угар Хау, основной алил произведение Шуя, алязин, трэй сайтлохша, цайзер исма, трэй сайтлохшара. Ариал Чеченг издати, Ариал Роман Ющия, два поколения. Журнал «Народный учитель» боч, о, локал махад, журнал «Хэлэ трэй сайтлохшара», Москва, цигах ариалцун, бэйно альцэй юлш, и дейцер ариалцун, ак. Цадах Герг Даханчхана, Казахстане, из-за Ариэльцем южен уже, и роман юй, когда познаешься, Ит... дружба хэльцем.
1: Вор Баршава, вой ногчий республик Ядрова, союз одуванный архитектор, на том книг, роман поэсчил, что и муслим, вышим мы аллера, садьбе, арсан, лят, эмэл, вышим на... Сан передача дерзлур датцина и президенш дюхр ногчи маттиюш алама чок ахяк чарах бу яхша ату хасмаунт Исмаилу Халид Чалая Билал ищит ихарши сун воузер тудугжи мош доны журнистки венчайна суна лур дартаган лишь дина цивы шу мет интернет чуах митча меття и цекарварю цина биографи аламат чолахи изы хвалам болш ночи халк, ночи республики, на тапейд, дикхум хилхар бош, лел, хилч, тег, биографию. Мустим тога на ойот чхена, сайдбе, арсана, лецна, чулатми, садуишту, сад, хумш, дозвич, аха, камелдерна, дейрез хил оласон. Хоми наосте, ас, передач, чеку, шун, китра вози, тагана, оман ламаш, передач, да, лучур, ночи республик, академии, президент, женча, историк, талам, хо, мурдалов, муслим, дейрез хил муслим.
0: Дал сидул, дал кахай беркти юл.
1: Амин. Махко, адикюл, баршайл.
2: Ашла дюгер ом ламаст, шцей олч передачи. Цу передачах шэн хейтар, шу язда ишхарю, гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.